одну на земле половинку твою, но как узнаешь, когда встречаешь, быть может, это, а может быть, та. Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно,

Но как узнаешь, когда встречаешь? Быть может, это, а может быть, так? Ее ведь надо узнать по взгляду, понять мгновенно, что рядом.

Значит, вам нужно влюбиться в ту одну на земле, что от вас далеко. А может быть, и рядом.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим» радиостанции 5EBI-FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы, как обычно, уже выходим в прямом эфире. Выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы слышите в сегодняшней передаче? Мы с вами заглянем в наш календарь, предложим вам занимательную историю и музыку на протяжении всей передачи.

25 мая, последний понедельник мая, и в этот день я нашел несколько интересных праздничных событий. Во-первых, международные. День освобождения Африки. Он проходит как международный, хотя в его названии этого слова и нет. Международный день пропавших детей. Очень актуальный сейчас день, когда на Земле сразу в нескольких местах идут войны, соответственно, гибнут люди и пропадают дети. Официальный Всемирный день футбола. Вот так официально называется этот день. Также Всемирный день щитовидной железы. Я надеюсь, что в этот день с вашими щитовидными железами все в порядке. И, наконец, Всемирный день карт Таро. Есть и такой. Несколько национальных дней. Аргентина празднует сегодня день майской революции. Иордания, королевство Иордания, день независимости. Иран отмечает день сопротивления Дизфулю. Кто такой был Дизфуль? Увы, я не знаю. Два интересных дня в России отмечаются сегодня. День филолога, это прекрасно. И день нерпёнка. Нерпёнок, как можно понять из названия, это детёныш нерпы, морского млекопитающего, распространённого на севере России. Перу отмечает День клоуна. Наверное, это самый веселый из национальных дней на всей Земле сегодня. И Туркменистан отмечает День Ашхабада. Ашхабад, или, как говорят некоторые, Ашгабад, поздравляем. И обычно я не говорю о религиозных праздниках, но один мне показался интересным, поэтому хочу о нем вспомнить. Цыгане-католики отмечают сегодня в разных странах так называемое крещение Сары Кали. Кто такая была Сара Кали, я, увы, тоже не знаю, но цыгане празднуют. И, наконец, обратимся к событиям, которые произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми. В 1085 году новой эры один из королей королевств на территории Испании, Альфонсо VI Храбрый, отвоевал у мусульман Толедо, тогдашний символ Испании. А Толедо в будущем станет столицей Испании, пока его не сменит Мадрид. В 1521 году закончился Вормский рейхстаг в Вормсе, который издал Вормский эдикт, объявивший Мартина Лютера еретиком и преступником и запретивший издание и распространение его трудов. Все это начало драматических религиозных войн. В 1781 году в Филадельфии, в штате Пенсильвания, в новообразованных тогда Соединенных Штатах, был учрежден Банк Северной Америки. Первый такого рода банк. Уже собственный. А ровно через 6 лет, в этот же день, в 1787 году, в той же Филадельфии, в том же здании, под председательством Джорджа Вашингтона, собрался Конституционный конвент, чтобы, наконец, выработать Конституцию США. В 1829 году, в этот день, в Лондоне состоялась премьера первой симфонии Мендельсона, первого большого произведения этого композитора. До свадебного марша оставалось еще 13 лет. В 1869 году было открыто здание Венской оперы. Я думаю, довольно многим из наших радиослушателей это здание, прекрасное здание, знакомо. Я там тоже побывал, к сожалению, не на спектакле, но хотя бы по фойе погулял, посмотрел. В 1882 году было учреждено Королевское научное общество Канады, что стало важным этапом в развитии этой страны. В 1895 году выдающийся британский писатель Оскар Уайльд, писатель и поэт, был осужден лондонским судом за аморальное поведение, как было сформулировано в приговоре. Имелось в виду связь с мужчинами. И приговорен к 2 годам каторжных работ. Вот такая расплата за любовь, пусть и своеобразную. В 1825 году
была создана футбольная команда Ленинградского металлического завода. С 2000 года эта дата считается днем основания футбольного клуба «Зенит». Гордости всех ленинградцев, петербуржцев. В 1928 году, в этот день, в ходе экспедиции на дирижабле «Италия», этот дирижабль потерпел аварию во льдах Арктики, немного не добравшись до Северного полюса. Об этом замечательный есть фильм «Красная палатка». Международный фильм. В 1926 году, в этот день, в Париже, террорист-убийца Самуил Шварцбурд убил выдающегося лидера украинской борьбы за независимость Симона Петлюру. В 1953 году было произведено первое и единственное испытание ядерной артиллерии в США. Это сейчас Россия грозит другим странам, что будет обстреливать их артиллерийскими ядерными снарядами. В 1957 году в Москве была открыта крупнейшая тогда в СССР гостиница «Украина». Уж в Украине-то я бывал несколько раз и даже один раз жил там. В 1963 году на первой конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе, в Эфиопии, была создана Организация Африканского Единства, ОАЕ. По решению ООН этот день объявлен Днем Освобождения Африки. В 1973 году в Киеве начался первый всесоюзный фестиваль искусств, который по месту его проведения получил название «Киевская весна». В 1977 году в кинотеатрах США начался показ фильма «Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда», который стал первым по размерам кассовых сборов. Никто тогда не мог с ним сравниться. А через 6 лет, в тот же день, на экраны США вышел фильм «Звездные войны. Эпизод уже 6. Возвращение джедая», завершивший эту кинотрилогию, бывшую долгое время одной из самых популярных групп кинофильмов на Земле. В 1989 году в этот день был открыт первый съезд народных депутатов СССР. На нем председателем Верховного Совета СССР был избран Михаил Сергеевич Горбачев. Впоследствии на одном из последующих съездов он же был избран президентом СССР. В 1993 году в этот день Совет Безопасности ООН учредил Международный трибунал по бывшей Югославии. И в 2000 году в Третьяковской галерее была открыта постоянная экспозиция, насколько я знаю, действующая до сих пор, «Искусство 20 века», как бы подводящая итоги искусства столетия. И несколько персоналей, то есть помним людей, которые в этот день родились. В 1550 году в этот день родился Камил де Лелис, католический святой, основатель ордена камилианцев. Это, по-моему, самый поздний по времени создания монашеский орден. В 1836 году родился Николай Петров, русский ученый, инженер, участник строительства Транссибирской магистрали, создатель Московского инженерного училища, Ведомство путей сообщения. В 1893 году, по официальным данным, как подчеркивается в справочнике, в этот день родился Иосип Броз Тито, будущий маршал Югославии, югославский революционер, президент Югославии. В 1883 году, родился Анатолий Александров, русский советский композитор, дирижер, пианист, руководитель ансамбля танцы, песни и пляски Красной, потом Советской армии. И в 1895 году родился Евгений Тареев, выдающийся советский терапевт, основатель научной школы. Среди прочих учебников, по которым я учился в мединституте, были «Внутренние болезни Тареева». В 1905 году родился Александр Корнейчук,
Украинский советский драматург и государственный деятель. В 1927 году родился Роберт Ладлэм. Американский писатель, автор интереснейших остросюжетных романов. Я думаю, что некоторые читали такие романы. В 1941 году родился Олег Даль, советский актер театра и кино. А в 1942 году, в этот же день, родился Александр Калягин, актер-режиссер, известный, я думаю, очень многим зрителям. В 1952 году родился Александр Суханов, наверное, самый талантливый российский композитор, бард, автор более чем 150 песен. Мне посчастливилось бывать на его концертах. И в 1971 году родилась российская певица Кристина Орбакайте.

И хотел бы сказать несколько слов об организации Африканского единства, которая была создана в этот день. Это организация, которая позднее, в 2002 году, была переименована в Африканский союз, была создана на основе хартии Африканского единства в 1963 году, когда процесс освобождения от колониальной зависимости в Африке был еще в начале, и был он создан в целях укрепления единства и солидарности африканских государств, существовавших, возникавших и будущих, защиты их суверенитета, территориальной целостности и независимости и поощрения международного сотрудничества. Штаб-квартира организации тогда располагалась в Аддис-Абебе, в Эфиопии. Организация, как я уже сказал, была создана 25 мая 1963 года 32 африканскими странами-участницами. Главной целью было заявлено объединение африканских народов и решение проблем на континенте. То есть эта организация создавалась с прицелом сразу на весь африканский континент. Одним из главных инициаторов создания ОАЕ, не путать с Объединенными Арабскими Эмиратами, имеется в виду Организация Африканского Единства, был первый президент независимой Ганы Кваме Нкрума. Организация была распущена и заменена Африканским Союзом 9 июля 2002 года. Последним председателем организации до перемены ее превращения в Союз был президент Южной Африки Табо Мбеки. Среди целей ОАЕ было поощрение политической и экономической интеграции между государствами-членами и искоренение колониализма и неоколониализма, поскольку к 2002 году уже и такой процесс, опасения по поводу этого процесса возникли на африканском континенте. Между участниками были разногласия с самого начала по поводу того, как этого добиться. Первая конференция ОАЕ состоялась еще 1 мая 1963 года, еще до официального создания организации. Главные органы ассамблеи, главные органы, простите, этой организации – это Ассамблея глав государств и правительств. Собиралась не менее одного раза в год. Каждое государство располагало в ассамблее одним голосом. Решение ассамблеи считалось принятым, если за него проголосовало более 2/3 членов ОАЕ. Совет министров собирался не реже 2 раз в год. Генеральный секретариат, возглавляемый генеральным секретарем, назначаемым ассамблеей. Об ассамблее я уже сказал чуть выше. И если ассамблея собиралась не менее одного раза в год, хотя старались, конечно, собираться не реже раза в полгода, в отличие от ассамблеи, генеральный секретариат существовал и функционировал как постоянный административный орган. Кроме того, при организации африканских государств, ОАГ – это организация американских государств, а ОАЕ – организация африканского единства. Так вот, кроме вышеперечисленного, при ОАЕ имелись комиссии, ряд комиссий по экономическим вопросам, по социальным вопросам, по вопросам образования, науки, культуры, где особую роль играла подкомиссия по вопросам здравоохранения. И существовала даже комиссия по вопросам обороны. Но когда я готовился к сегодняшней передаче, я пытался найти какие-то подробности, потому что, в общем, звучит достаточно интересно, захватывающе, но никаких деталей
существования и деятельности этой комиссии по вопросам обороны я не нашел, не смог найти. А жаль. Интересно, как там они собирались обороняться. Это уже был бы, так сказать, африканский договор, там, типа Варшавского договора. Не знаю, простите. Специальные органы Организации Африканского Единства были призваны оказывать поддержку африканским народам. Особенно тем, которые продолжали еще борьбу за независимость. Прежде всего, это, конечно, Комитет помощи национально-освободительным движениям в Африке. Этот комитет был известен, ну, не знаю, насколько во всем мире, но, во всяком случае, и в Европе, и в Северной Америке очень хорошо. И он был также известен под названием Комитета освобождения или Комитета 17. В целях материальной поддержки антиколониального движения на континенте члены Организации Африканского Единства обязались отчислять в специальный фонд освобождения Африки 1%, не менее 1%, то есть желающие могли отчислять более, от своих национальных бюджетов. Это было непросто, потому что в основном вновь образовавшиеся, недавно образовавшиеся государства Африки были материально бедны и сами существовали в основном за счет разнообразного донорства со стороны богатых государств и частных лиц. И тем не менее, вот они создали специальный фонд для тех, кто нуждался еще больше. Каковы же были цели? Первое. Укрепление сотрудничества между странами Африки. Причем уже судя по существованию комиссий, уже по характеру, по названиям уже этих комиссий, имелось в виду, что сотрудничество между странами Африки должно быть самым разнообразным и экономическим, и техническим, и, может быть, даже оборонным, поскольку была комиссия обороны, но вот об этом я вам сказать подробно не могу. Другой целью было урегулирование территориальных конфликтов, споров и разногласий между ними. Поскольку если разногласия начались сразу, то конфликты тоже не застали себя ждать. И, наконец, сотрудничество в социально-экономической, политической и научной и культурной сферах жизни –

И на этом наша передача подошла к концу. Я стараюсь разнообразить наши передачи. И сейчас, базируясь в основном на календаре, предоставлять вам информацию на самые разные темы. И историческую, и политическую, и политическую не в смысле, а в войне, а о политическом устройстве страны. В общем, я надеюсь, что наши передачи вам интересны, но повторяю свое предложение, если у кого-то есть какие-то вопросы или заказы, то, пожалуйста, обращайтесь. И на этом, повторяю, наша передача подошла к концу. Для вас звучал музыкальный квартет Петра Тодоровского и Сергея Никитина. Берегите себя и всего вам доброго. До встречи!

вдвоем тоскуем о тебе. Если спросишь, почему не дома, я отвечу всей душой любя. Мне не спится в комнате знакомой, потому что в доме нет тебя.

ждет, и со мной тебя любимый ждет. Не грусти, что я украдкой ночью буду слезы утирать. Я зову с недаром ленинградкой.

товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли.